0: чернавские сумасшедшие.
1: Очень хороший мужик.
2: Это человек надежда и экономики советской.
3: Человек яркий. Окружают его люди очень интересные.
4: Музыкант экстра-класса, человек, который разбирается в звуке и в аранжировке, я думаю, как никто в этой стране.
5: Я, честно говоря, благодарен ему, очень сильно благодарен за то, что меня судьба свела с ним.
6: Есть на чем поработать, Юг.